Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

домой. Где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету. Ну а дом, а дома вовсе нету. Ни порядков я таких не потерплю. День и ночь пью строга.

построил я, но где ж мои друзья? Где ж мои друзья? Мне жить без них нельзя. Я поехал их искать по свету. Да беда, пути дороги нету. Ни порядков я таких не прогляжу. Шпалы я таскаю, рельсы я гружу. Еще раз, еще разок, ребята. Что нелегко, конечно, трудновато, но я бывший фронтовик. Да я к трудностям привык. А коль желание велико, все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой. Значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало. Значит, нужно больше дать металла. Не парят.

0: Da war plötzlich Lida.
1: Mhm.
0: Und natürlich auch sie will dann Dankbriefe. Das heißt, das war wirklich ein Austausch. Und der hier passt sehr gut seine
1: Und wir
0: Stimme.
1: werden seine trockene, rauchige, nee, nicht rauchig, aber so ein bisschen raue, raue Stimme hören.
2: Alexander Twardowski, Василий Теркин, Книга про бойца. От автора. На войне, в пыли походной, в летний зной, в холода, лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда, лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была бы она с наваром, да была бы с пылу, с жару подобрей, погорячей, чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки. Шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы ни была горька. Что ж еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут.

мгновенье, мгновенье, мгновенье, мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие.

почти полжизни ждет. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые были.

здравствуй, мам. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.